Вот-вот-вот. А? Оно хало шамай, бажо ханча гамай. Хиуду барша бхари, жоча ясай гари.